0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни.

Радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Единый день информирования, посвященный безопасности, пройдет сегодня в Беларуси. Считанные часы остаются до торжественной церемонии открытия Славянского базара в Витебске. Об этом и другом подробнее. Обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Именно такая тема единого дня информирования, который традиционно в третий четверг месяца собирает на диалоговые площадки представителей власти, руководителей, сотрудников предприятий и организаций. Государство предпринимает значительные усилия по созданию безопасной среды на всей территории страны. Но какой бы прочной ни была защита, главный рубеж обороны проходит через сознание самих граждан. Особый акцент в ходе бесед сделают на летних рисках. Участники встреч напомнят, отдых у водоемов требует дисциплины. Поход за грибами – знание ориентиров, а длительное пребывание на солнце – чувство меры. Кроме того, жара провоцирует аварийность на трассах, поэтому водителям и пешеходам советуют быть предельно собранными. Не обойдут стороной и травмоопасные зоны, железнодорожные объекты, где даже минутная небрежность может обернуться трагедией. Отдельно разберут алгоритмы действий в экстремальных ситуациях – пожар, гроза, нападение собаки. Каждый такой случай требует четкой реакции, и ее лучше отрабатывать заранее, а не в панике. Но угрозы не сводятся лишь к физическим факторам. Современное мошенничество уже не только история про пожилого человека. Это проблема, с которой сталкиваются люди разных возрастов, профессий и уровней образования. В Барановичах члены информационных групп отправятся в трудовые коллективы, чтобы на конкретных жизненных примерах рассказать, как не попасться в сети обманщиков и распознать опасность на ранней стадии. Торжественное открытие 35-го международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске состоится 16 июля в летнем амфитеатре. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России, Италии, Сербии, Казахстана, Молдовы, Китая и других стран. Концерт начнется в 19:30 и продлится около 4 часов. По традиции в церемонии принимает участие президент Александр Лукашенко. Глава государства награждает очередного лауреата спецприза «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также победителя детского конкурса «Витебск». Напомним, первые мероприятия масштабного форума стартовали уже 14 июля, а закрытие праздника будет 19 числа. Продолжаем выпуск. Весомая поддержка от государства. В Барановичах за первое полугодие принято 92 решения о назначении семейного капитала. С 1 января 2026 его размер составляет 35 505 рублей. Право на такую льготу получают супружеские пары после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Об этом рассказала специалист по социальной работе Территориального центра соцобслуживания населения Наталья Шутько. По ее словам, досрочно распорядиться средствами пожелали 66 заявителей. Подавляющее большинство тратят деньги на улучшение жилищных условий. На втором месте – получение медицинских услуг, а на третьем – образование. Выпускникам 11 классов школ Барановичского региона предлагают получить бесплатное высшее образование на условиях целевой подготовки в трех вузах страны. Это Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет, а также Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Целевой договор заключается между абитуриентом, учебным заведением и заказчиком, пояснили в Управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома. Там напомнили, прием документов осуществляется ежедневно по 19 июля. Более подробную информацию можно получить по адресу улица Советская, 79, кабинет 401, либо по телефонам 8-0163-45-09-47, 8-029-826-26-52. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: I'm the cat with the bass and drum, going around like bum-bum-bum.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Знак высшего признания лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске. Барановичский район примет праздник хлеборобов в первые выходные осени. Об этом и другом подробнее. Церемонию награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества прошла в Беларуси в 27-й раз. За все время победителями стали почти 300 компаний. В списке 2026-го 24 названия, и только 9 из них – новички. При выборе комиссия скрупулезно изучает документацию и, конечно, выезжает на предприятия. Важны импортозамещение, экспортная стратегия, благосостояние коллективов. Оказавшиеся в топе получают преференцию. В течение 3 лет могут наносить соответствующую маркировку на свою продукцию и таким образом ее продвигать. Такое право и у автоагрегатного завода «Барановичи» – предприятия с большими традициями машиностроения. Награда в столичном дворце республики вручена директору Виталию Юркевичу. Поставщик автокомпонентов на десятки конвейеров Беларуси и Российской Федерации входит в структуру холдинга «Белавтомас». На Брещине региональный фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки планируют провести 5 сентября. Об этом сообщил председатель Брестского облсполкома. Он состоится в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Петр Пархомчик подчеркнул, что людей нужно мотивировать на хороший труд. К празднику хлеборобов предстоит решить все задачи. Рассматривались разные сроки, учитывалось мнение и опыт проведения главного аграрного события в 2024 и 2025. Петр Пархомчик отметил, что к началу осени рассчитывают убрать зерновые культуры. Техники достаточно. В этом сезоне парк пополнился 97 комбайнами «Гомсельмаш». 7-8 единиц еще на подходе. Все зерносушильные комплексы подготовлены. Сейчас все зависит от мотивации, желания участников страды добиться высоких результатов, резюмировал председатель облсполкома. Живой звук, предельное напряжение за кулисами и сложнейшие партитуры славянских хитов. На сцене концертного зала «Витебск» развернулась решающая битва за золотую лиру. Во второй день международного детского музыкального конкурса юные вокалисты из разных уголков планеты спели без привычных фонограмм, только вживую, в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Первые результаты конкурса уже известны. Белоруска Елизавета Цуприк набрала максимальное количество голосов. Вышедшая на сцену второй, она представила публике и судьям композицию Валерия Шмата «Мой дом». Как и в первый день, 14-летняя девочка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительского зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. По результатам 2 дней у нее 130. Продолжаем выпуск. Надежный щит воздушного пространства. 8-я радиотехническая бригада отмечает 85-ю годовщину со дня образования. Славная история формирования началась в июле 41-го. Сегодня его сотрудники демонстрируют высочайший профессионализм, ежедневно доказывая, что небо независимой Беларуси находится под надежной защитой. Торжественные мероприятия, посвященные значимой дате, пройдут 18 июля. В этот день прикоснуться к армейским будням появится возможность у жителей и гостей Барановичей. Здесь состоится день открытых дверей. Намечена презентация арт-объекта, посвященного подвигу воинов радиотехнических войск в годы Великой Отечественной войны. Оно запланировано в 10:00. С 10:30 будет возможность понаблюдать за торжественным построением с выносом боевого знамени. Не обойдется без традиционного угощения. Попробовать солдатскую кашу с чаем будет возможность с 12:30. Также в программе экскурсии и демонстрация радиолокационной техники. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 59 95 24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Stoinel.fm. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Флаг Славянского базара – один из важнейших символов Витебского фестиваля – подняли в культурно-спортивном комплексе летнего амфитеатра. Он занял свое место на флагштоке среди знамен 52 стран-участниц, которые в этом году прибудут на юбилейный культурный форум. Такая церемония является уже традиционной. В ней участвуют творческие коллективы Центра культуры «Витебск», создавая яркое шоу с танцами, игрой на барабанах и салютом. На площадках Василькового феста пройдет более 200 мероприятий. Сегодня торжественное открытие. Многочисленные делегации продолжают прибывать. Ярмарки и представления под открытым небом привлекают посетителей всех возрастов. Масштабный форум закроется 19 июля, но еще 20-го в Витебске пройдет несколько финальных ивентов, в том числе концерт звезд шансона. Более 10 тысяч родителей за полгода поставили ребенка на очередь в детский сад через единый портал электронных услуг «Е-послуга», сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич. В последнее время стали появляться интересные электронные сервисы. Они ожидаемы и востребованы по всей стране. Возможность занести малыша в списки будущих дошкольников и получить направление в онлайн. Услуга цифровизирована Министерством образования. В этом случае нет привязки к режиму работы уполномоченных органов. Не нужно собирать пакеты бумажных документов, стоять в очередях. В целом на портале «Е-послуга» реализовано 898 услуг. Статистику приходится обновлять постоянно, потому что буквально каждый день появляются какие-то новые позиции. Продолжаем выпуск. Подыскать варианты трудоустройства

0: платформу evacancy.by, соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, проконсультироваться и получить приглашение на собеседование в режиме реального времени. Услуга доступна всем желающим трудоустроиться и значительно сокращает время поиска работы. Свои варианты представят сразу несколько организаций: городское жилищно-коммунальное хозяйство, ЖРЭУ, Баранвечеремстрой, а также предприятие МИДЭ «Рефрижератор Мануфактуринг». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Уборочная кампания, подготовка к учебному году. Такие задачи стоят перед депутатами во время работы в округах. В Барановичах продолжается мониторинг студенческих отрядов. Об этом и другом подробнее. Депутаты с 20 по 24 июля будут работать в своих округах. В связи с этим председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко обозначил для них основные задачи. По его словам, прежде всего надо пристально посмотреть на уборочную кампанию, ведь от ее успешности напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Обратить внимание нужно на соблюдение технологических процессов и сроков сбора зерновых, готовность техники и зерносушильных комплексов, оперативность поставки запчастей, обслуживание комбайнов в полях, обеспеченность хозяйств грамотными механизаторами. Важны условия труда аграриев, горячее питание, спецодежда, медицинское обеспечение, сказал спикер. Он нацелил народных избранников встречаться с трудовыми коллективами, изучать обращения граждан, доводить объективную информацию. Также в числе ориентиров проследить, как идут подготовка учреждений образования к началу учебного года и организация летнего оздоровления детей. Изучат депутаты и ход покоса сорной растительности на землях общего пользования. На Брещине заработали зоны автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел облсполкома. В ведомстве отметили, система в автоматическом режиме без участия инспектора способна распознавать проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование знаков и разметки. Для информирования водителей на подъездах к таким перекресткам устанавливается табличка «Контроль выполнения требований ПДД». В Барановичах продолжается мониторинг студенческих отрядов. Первый секретарь городского комитета БРСМ Никита Машей и второй секретарь Елизавета Кантаутас выезжают на места, чтобы пообщаться с бойцами, изучить условия их работы и обсудить организацию деятельности. На текущей неделе молодежные лидеры посетили сразу несколько трудовых десантов. Один из них – сервисный отряд «Мара». Ребята помогают абитуриентам и их родителям в БРГУ. В частности, консультируют по процедурам подачи документов, заполнения анкет, отвечают на волнующие вопросы. Как подчеркнул Никита Машей, летняя занятость – это уникальная возможность получить профессиональные навыки и ценный опыт, который в будущем обязательно пригодится начинающим специалистам. Продолжаем выпуск. Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Брестской области, в том числе и в Барановичском регионе. Такая мера вводится при третьем классе опасности и направлена на снижение риска возникновения пожаров в экосистемах. С 15 июля запрещено въезжать в зеленые зоны на автомобилях, кроме служебного, и разводить костры. Однако разрешены пешие прогулки, сбор грибов и ягод. В зависимости от погодных условий ситуация может меняться в течение дня. Специалисты рекомендуют перед походом на природу уточнить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-24 градуса. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь развивает сотрудничество с российскими регионами. В стране внедряется новая стратегия зарядки электромобилей. Об этом и другом подробнее. Представители Беларуси и Калининградской области подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве на 2 года. Об этом стороны договорились на заседании Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству. В рамках документов планируется увеличить объемы поставок продуктов и стройматериалов. Кроме того, среди ключевых совместных итогов работы в гуманитарной сфере – создание ассоциаций исторических и военно-исторических музеев Беларуси и России, а также рост турпотока. Также принято решение о проведении в Беларуси в 2027 году Дней Калининградской области. Республика Беларусь переходит на новые стандарты электромобилизации. В период до 2028 года планируется установка 732 быстрых зарядных станций. Из них 355 в Минске, еще 377 в областных центрах и районных городах. Особое внимание созданию сети супербыстрых комплексов. До 2035 года появится 34 таких объекта общей мощностью более 50 мегаватт. Вдоль республиканских трасс будут созданы непрерывные зарядные коридоры. На трассе М1 Минск-Брест установлены супербыстрые комплексы. Электрозаправки мощностью от 0,7 до 2 мегаватт появятся и в Барановичах. На М1 в Барановичском районе намерены разместить станцию мощностью 2 мегаватта с 6 зарядными постами. Материальную помощь в 2026-м получат 112 тысяч многодетных семей на 230 тысяч детей и школьников, сообщила консультант Главного управления социального обслуживания и соцпомощи Минтруда и социальной защиты Ольга Дубовик. Размер выплаты на каждого составит 30% бюджета прожиточного минимума. Его установят с 1 августа. Заявление принимают органы соцзащиты. Однако в белорусской столице и многих районах Брестской, Витебской, Гродненской областей по месту учебы ребенка. В некоторых случаях могут выделить и адресную социальную помощь. Также по коллективным договорам поддержка оказывается сотрудникам и в организациях. Продолжаем выпуск. 35-й славянский базар в Витебске уже бьет все рекорды. В нем участвуют 52 страны. Фестиваль – это маяк для многих государств. Причем не только в плане творческого контента, но и организации городского пространства, благоустройства, питания, проживания, отметил генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лабицкий. В этом году ожидается еще и высокий показатель по количеству аккредитованных участников – более 7 тысяч человек. Глеб Лапицкий, будучи и директором фестиваля, также акцентировал внимание на том, что претенденты проходят серьезные национальные отборы. Главная миссия – культурная дипломатия и международное сотрудничество. Вопреки всем геополитическим штормам, Славянский базар в очередной раз подтверждает, что Беларусь успешно развивает дружеские связи. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».
6: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики. В Барановичах в службу «Одно окно» за первое полугодие подано почти 650 заявлений для регистрации домашних животных. Об этом и другом подробнее. Диверсификацию экспорта продукции белорусской деревообработки в страны Африки обсудили в Совете Республики. В центре внимания руководства Верхней Палаты Парламента, правительства и ведущих предприятий отрасли задачи по расширению поставок за рубеж, поиску надежных логистических маршрутов и преодолению барьеров. В сторону африканского континента устремлены взгляды всех ведущих мировых игроков. Это перспективный рынок. То, что наша страна производит, может и должна поставлять, сказала председатель Совета Республики Наталья Качанова. За прошлый год реализация товаров белорусской деревообработки в Африку принесла стране 4 миллиона долларов. Основными позициями стали фанера, целлюлоза и бумага. Спикер подчеркнула, что в вопросах отстаивания экономических интересов формализма быть не должно. Обратный отсчет до Дня знаний. В Беларуси начинают работу школьные базары. Специализированные торговые ряды развернутся во всех крупных универмагах и торговых центрах. Государство строго контролирует эту сферу. На школьный ассортимент действуют жесткие ограничения по торговым надбавкам, что сдерживает рост цен. Главная особенность этого сезона – создание специального реестра отечественных производителей. Критерии отбора строгие. Форма должна отшиваться на территории нашей страны и исключительно из безопасных материалов отечественного или российского производства. Внедрение этих стандартов повысит износостойкость. Первые 5 белорусских фабрик уже направили свои коллекции на сертификацию. И сам список будет открыт на портале качество.бел и сайтах ведомств. Реализовать регистрацию домашних животных не только посредством обращения в службу «Одно окно», как сейчас, но и через единый портал.

0: 49 заявлений с целью зарегистрировать питомца. Кроме того, в 2026-м планируют еще расширить перечень доступных электронных услуг. В числе ожидаемых – разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГС. Продолжаем выпуск. Выпускникам 11 классов школ Барановичского региона предлагают получить бесплатное высшее образование на условиях целевой подготовки в трех вузах страны. Это Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный аграрный университет, а также Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Целевой договор заключается между абитуриентом, учебным заведением и заказчиком, пояснили в Управлении по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома. Там напомнили, прием документов осуществляется ежедневно по 19 июля. Более подробную информацию можно получить по адресу: улица Советская, 79, кабинет 401, либо по телефонам 8-0163-45-09-47, 8-029-826-26-52. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23.

0: FM на 100.0.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Именно такая тема единого дня информирования, который традиционно в третий четверг месяца собирает на диалоговой площадке представителей власти, руководителей, сотрудников предприятий и организаций. Государство предпринимает значительные усилия по созданию безопасной среды на всей территории страны. Но какой бы прочной ни была защита, главный рубеж обороны проходит через сознание самих граждан. Особый акцент в ходе бесед делают на летних рисках. Участники встреч напоминают, отдых у водоемов требует дисциплины, поход за грибами – знание ориентиров, а длительное пребывание на солнце – чувство меры. Кроме того, жара провоцирует аварийность на трассах, поэтому водителям и пешеходам советуют быть предельно собранными. Не обошли стороной и травмоопасные зоны. Железнодорожные объекты, где даже минутная небрежность может обернуться трагедией. Отдельно разобрали алгоритмы действий в экстремальных ситуациях. Пожар, гроза, нападение собаки. Каждый такой случай требует четкой реакции. И ее лучше отрабатывать заранее, а не в панике. Но угрозы не сводятся лишь к физическим факторам. Современное мошенничество уже не только история про пожилого человека. Это проблема, с которой сталкиваются люди разных возрастов, профессий и уровней образования. В Барановичах члены информационных групп посещают трудовые коллективы и на конкретных жизненных примерах рассказывают, как не попасться в сети обманщиков и распознать опасность на ранней стадии. Торжественное открытие 35-го международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске состоится уже сегодня в летнем амфитеатре. На сцену выйдут артисты из Белоруссии, России, Италии, Сербии, Казахстана, Молдовы, Китая и других стран. Концерт начнется в 19:30 и продлится около 4 часов. По традиции в церемонии принимает участие президент Александр Лукашенко. Глава государства награждает очередного лауреата спецприза «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также победителя детского конкурса «Витебск». Напомним, первые мероприятия масштабного форума стартовали 14 июля, а закрытие праздника будет 19 числа. Продолжаем выпуск. Весомая поддержка от государства. В Барановичах за первое полугодие принято 92 решения о назначении семейного капитала. С 1 января 2026 его размер составляет 35 505 рублей. Право на такую льготу получают супружеские пары после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка. Об этом рассказала специалист по социальной работе территориального центра соцобслуживания населения Наталья Шуцко. По ее словам, досрочно распорядиться средствами пожелали 66 заявителей. Подавляющее большинство тратят деньги на улучшение жилищных условий, на втором месте – получение медицинских услуг, а на третьем – образование. Ограничения на посещение лесов действуют на всей территории Брестской области, в том числе и в Барановичском регионе. Такая мера вводится при третьем классе опасности и направлена на снижение риска возникновения пожаров в экосистемах. Запрещено въезжать в зеленые зоны на автомобилях, кроме служебного, и разводить костры. Однако разрешены пешие прогулки, сбор грибов и ягод. В зависимости от погодных условий ситуация может меняться в течение дня. Специалисты рекомендуют перед походом на природу уточнить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. К новостям компаний. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-23. 59-95-23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: До выходных на территории Беларуси сохранится очень теплая, солнечная, комфортная и сухая погода. Однако уже в субботу, начиная с западных районов республики, ситуация в атмосфере начнет меняться не в лучшую сторону. В воскресенье дожди и грозы распространятся на большую часть страны. Столбик термометра поползет вниз. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Баранович FM.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех,

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1,3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029 548 46 15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Беларусь развивает взаимодействие со странами Африки. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. От кибератак до правил на дорогах. В Барановичском районе проходит единый день информирования. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Того планируют реализовать совместные проекты, сообщили в Управлении информации и общественных связей Нацбанка. Вопросы взаимодействия рассмотрены председателем правления Национального банка Романом Головченко во время переговоров, проведенных в столице Тогалесской республики Ломе. Того является одним из динамично развивающихся государств Западной Африки, центром финансовых и логистических услуг для соседних стран. В Ломе располагается ключевой региональный финансовый институт Западноафриканский банк развития. Визит белорусской делегации в Того стал еще одним важным этапом выполнения поручений президента Беларуси Александра Лукашенко по комплексному развитию многопрофильного взаимовыгодного партнерства со странами африканского континента. Делегация Нижегородской области России в эти дни находится с визитом на Брещине. В центре внимания питомники, лесосеменные плантации, комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, а также организация мониторинга, обнаружения и тушения лесных пожаров. В ходе визита гости посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», возложили цветы к вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. От кибератак до правил на дорогах. В центре единого дня информирования, который проходит сегодня в республике. Широкомасштабная кампания развернулась в Барановичском районе. Тема звучит в каждом трудовом коллективе. Председатель райисполкома Роман Жук и начальник Барановичского РОВД Павел Близнюк пообщались с работниками дорожного ремонтно-строительного управления номер 136. Идеологический актив главы депутатского корпуса Алексея Еременко посетил ОАО «Крошен». Выступающие акцентировали свое внимание на проблемах, которые вызваны развитием высоких технологий. Каждый день в стране совершается более 50 киберпреступлений. При этом в возрастной структуре потерпевших – молодые люди. Лидирует лжепродажа товаров онлайн. На втором месте – вишинг от имени должностных лиц. Замыкает тройку – хищение с использованием социальных сетей. Важно помнить, нельзя сообщать посторонним персональные данные и переходить по неизвестным ссылкам. Среди обсуждаемых также были вопросы соблюдения правил поведения в быту и на отдыхе, в лесу и у водоемов, а также на дорогах. К новостям культуры. Около 80 тысяч билетов на мероприятие 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске уже проданы. Установлен абсолютный рекорд фестиваля за все 35 лет его существования, сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий. Особый интерес у публики, как и в былые годы, вызывают концерты открытия и закрытия, а также конкурс исполнителей. Около 70% продаж осуществляется онлайн. Приезжают в это время в Витебск много россиян. Уже сейчас есть заявки по бронированию билетов на следующий год, хотя точные даты и неизвестны. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов, вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В концертном зале «Витебск» открыли международный пресс-центр, который является сердцем медийной жизни фестиваля искусств. Здесь традиционно проходят пресс-конференции, в том числе с членами жюри песенных конкурсов. Идут онлайн-трансляции «Звездных часов» с известными артистами. Готовят сюжеты и пишут статьи журналисты десятков СМИ. В этом году в фесте участвуют представители 52 стран, что является рекордным за все время существования василькового марафона. На открытии международного пресс-центра наградили представителей СМИ, которые из года в год приезжают в Витебск, чтобы рассказать аудитории разных стран о событии. Фундамент стабильности в обществе и стране. Единый день информирования сегодня в Беларуси. На этот раз в центре внимания безопасность жизнедеятельности. От кибератак до правил на дорогах. В Барановичах проходят встречи в трудовых коллективах, предприятий и организаций, где компетентные службы, представители власти, руководители общественных объединений рассказывают главные правила. Информационная группа во главе с первым заместителем председателя горосполкома Эллой Сташенко пообщалась с работниками хлебозавода. На входе участников встречала ростовая кукла в виде преступника, но не с целью обмана. Персонаж вручал памятки с ценной информацией, как уберечь здоровье и имущество граждан. Сети мошенников не знают возраста и пола. В них попадаются как дети, так и пожилые люди. Поэтому на тропу борьбы встают все вместе. Молодое поколение барановичан презентовало проекты, позволяющие стать более подкованными в интернете. Сайт, имитирующий общение с аферистами, продемонстрировал выпускник гимназии номер 1 Кирилл Игнатоля. А пятиклассник этого же учреждения образования Даниил Обуховский – киберправо. Твой щит в сети. Свод правил, как не вестись на фейковые файлы. Диалог продолжился в конференц-зале. Говорили о бдительности при покупках в интернете, осторожности в быту, отдыхе на водоемах и предельной внимательности на дорогах. Каждая тема – путеводитель в мире безопасности. Как рассказала Элла Сташенко, настораживает тот факт, что доля киберпреступлений каждый год увеличивается.
2: В 2023 году она составляла 21,5% от всех зарегистрированных преступлений в стране, то в 2024 году это уже 27,5%, в 2025 году 29%, а за 5 месяцев 2026 года это уже 33,4%. В 2026 году еженедельно в нашей стране совершается около 359 киберпреступлений. Каждый день в среднем это более 50. При этом в возрастной структуре потерпевших преобладают лица молодого возраста. И уже продажа товара онлайн в текущем году занимает лидирующее место по количеству фактов.
1: Учиться на чужих ошибках. Представители МВД и МЧС рассказали присутствующим реальные ситуации, в которые попались белорусы, в частности наши земляки. Начальник отделения по противодействию киберпреступности Барановичского ГУВД Дмитрий Кривеня подчеркнул, схемы преступники не меняют, а модифицируют. Например, сегодня представляя сотрудниками водоканала, завтра почты. По-прежнему актуальны рассылки «Фейк-босс», когда с поддельного аккаунта жертвы пишут в мессенджерах от лица начальника, сообщая о проверке или долгах, после чего просят перевести деньги на безопасный счет. Не теряет оборотов блокировка айфонов, на которую чаще попадаются дети. Лучшая профилактика – бдительность и личная настороженность. Заместитель начальника горотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Ковальчук назвал главной причиной пожаров в регионе. Это неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электроприборов. Летом в грозу важно обесточить электроприборы. Это лучшее, что хозяин дома может сделать для своей семьи. Отправляясь в лес, обязательно зарядить телефон и взять воду. С начала года спасатели Барановичского горотдела 5 раз выезжали на помощь заблудившимся. Компетентные представители ответили на вопросы сотрудников хлебозавода. Не упустили возможность горожане обратиться к первому замглавы города горосполкома Элле Сташенко с актуальными вопросами. Продолжаем выпуск. В Беларуси активно развивается гастрономический туризм – одно из самых быстрорастущих направлений отрасли. Сегодня в стране работают 243 объекта общепита, которые специализируются на национальной кухне. В меню – аутентичные блюда регионов – бабка, мочанка, верещака, домашние колбаски, холодник, грибной суп и традиционные блинчики. Эксперты отмечают, популярность растет не только у известных заведений, но и у небольших локальных точек. Найти их можно на карте «Кулинарное наследие Беларуси». Гастрофестивали – еще один драйвер интереса. В 2025-м их прошло более 300. В списке

0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 25-27 градусов. Вечером 21-23. Ночью ожидается 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Стойнель ФМ. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. От поставок техники до туризма. Беларусь и Калининградская области определили направление сотрудничества. Свое творчество на Славянском базаре в Витебске презентует ансамбль мажореток «Холиды» из Барановичи. Об этом и другом подробнее. Отечественная продукция востребована в Калининградской области. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко по итогам 21-го заседания Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью, сообщает пресс-служба правительства. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в промышленности, транспортной и гуманитарной сфере. Кроме того, налажены контакты в сельском хозяйстве, строительной отрасли. В частности, из нашей страны отгружают гранитный камень, щебень. Подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого объема цемента. Также наметили точки соприкосновения в туризме. Как подчеркнул Юрий Шулейко, рабочая встреча прошла плодотворно. Поставлены задачи и определены направления для укрепления кооперации. Жатва по всей Беларуси. С каждым днем к ней присоединяется все больше хозяйств. На хлебной ниве трудятся и аграрии Барановичского района. По причине погодных условий к уборочной они приступили последними на Брещине. Главный герой – пока озимый ячмень. Как отметила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось, до конца текущей недели труженики завершат работы по сбору одной из первых зерновых культур сезона. Лидеры по урожайности уже известны. В тройке лучших – ОАО «Крошин» 81 центнер с гектара, «Столовичи Агро» 75 центнеров с круга и «Птицефабрика Дружба» 61 центнер. Далее на очереди рапс. Впереди теплые выходные, в связи с чем Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонул 71 человек, из них 5 детей. Об этом проинформировала главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Наталья Наумова.
2: Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Уважаемые граждане, купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя и помните телефоны МЧС 101 и 112.
1: Продолжаем выпуск. Официальное открытие 35-го международного фестиваля «Славянский базар» состоится вечером. Но в Витебске уже трудно провести границу между ожиданием и самим праздником. В город продолжают прибывать делегации из разных стран и участники концертных мероприятий. На главную творческую сцену «Славян» из Барановичей отправился заслуженный любительский коллектив Беларуси, ансамбль эстрадного танца и мажореточного искусства «Холиды». Это около 40 артистов от 10 до 18 лет во главе с руководителем Тамарой Колтун. Сегодня они презентуют свое творчество многочисленным гостям форума. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.
3: Fuse ODG and SPZ, what we tell them. Blaze them. Look at you.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Баранович ФМ.
2: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении двух часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, ну, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. Пока же просто напомню о том, что сегодня 16 июля на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушая музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 16 июля в 1951 году, опубликована повесть Джерома Селлинджера, которая впоследствии вошла в список из сотни лучших англоязычных романов по версии журнала Time. Как вы думаете, о какой известной книге идет речь? Вариант первый – «Великий Гэтсби», вариант второй – «Над пропастью воржи», и вариант третий – «Шум и ярость». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 16 июля в 1951 году, опубликована повесть Джерома Селлинджера, которая впоследствии вошла в список из 100 лучших англоязычных романов по версии журнала Time. О какой книге идет речь? Вариант первый – «Великий Гэтсби», вариант второй – «Над пропастью воржи», и вариант третий – «Шум и ярость». Если перечисленные произведения вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется повесть Джерома Селлинджера, которая была опубликована именно в этот день, 16 июля 1951 года, и впоследствии вошла в список из сотни лучших англоязычных романов по версии журнала Time. Повесть эта называется «Над пропастью во ржи», как многие из вас правильно вспомнили. Роман был переведен почти на все основные языки мира. Произведение имело огромную популярность как среди молодежи, так и среди взрослого населения, оказав существенное влияние на мировую культуру второй половины 20 века. Что интересно, классический перевод романа на русский язык был выполнен Ритой Райт-Ковалевой и впервые опубликован в 11 номере журнала «Иностранная литература» за 1960 год. При этом название было изменено ею с «Catcher in the Rye» — «Ловец во ржи» на «Над пропастью во ржи», так как в русском языке слово «ловец» не несет всех коннотаций, характерных для английского аналога. Ну и плюс сам текст, на родине писателя, критиковавшийся за грубость, был ею немного смягчен. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 7954. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Баранович ФМ новости.
3: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Сразу две именные звезды открыли на площади лауреатов летнего амфитеатра на Славянском базаре. Барановичские хоккеистки выступят в двух составах страны в Кубке сильнейших спортсменов. Об этом и другом подробнее. В эти дни говорит и показывает Витебск. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске официально и торжественно открыли на главной сцене летнего амфитеатра. Но город в ритме танцев, песен, музыки и любви к творчеству движется заранее. Яркая традиция – открытие очередной звезды на яркой аллее. Юбилейный фест преподнес сюрприз поклонникам. Сразу два деятеля культуры удостоены этой премии президента Беларуси. Через искусство к миру и взаимопониманию. Одним из лауреатов стал герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусств отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Второй обладатель награды – автор гимна Славянского базара, наш земляк, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Национальный банк ввел нормативы рисков и безопасной работы для криптобанков. Одно из главных новшеств – правила оценки кредитного риска по токенам. Если гарантия выдана в цифровой валюте, он должен сформировать резерв по обычным банковским гарантиям с учетом

Для тех, кто за рулем. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Может появляться головокружение, вялость и сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП. Необходимо следить за самочувствием.

0: Андрей Буслович. В салоне авто важно поддерживать комфортную температуру с притоком свежего воздуха, чтобы избежать перегрева. Заботиться о своей безопасности необходимо и пешеходам. Госавтоинспекция ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан вблизи объектов общественного питания. И о спорте. Минск готовится принять международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». За награды проведут борьбу 4 женские и 5 мужских команд. В турнире среди девушек представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России. В число игроков двух дружин от нашей страны вошли воспитанницы Барановичского клуба «Текстильщик». Как рассказал директор Георгий Бельский, за национальный состав выступят Ульяна Пупко и Анастасия Павловец. За юниорок сыграют Полина Щерба, Александра Штин и вратарь Вера Барковская. Сейчас в столице идет активный этап тренировок. Поединки стартуют 21 июля. Финалы и встречи за бронзу состоятся 26 июля. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки сохранится теплая, солнечная, комфортная и сухая погода. Однако на выходных ситуация в атмосфере начнет меняться не в лучшую сторону. В субботу утром и днем ожидается перемещение активных ненастных атмосферных фронтов. По западной половине дожди, местами сильные грозы. В воскресенье непогода распространится на большую часть страны. Температура будет понижаться. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Баранович FM на 100.0.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы, говорят, что будет облачно, вероятно, небольшие осадки, в среднем температура воздуха днем от 26 до 30 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостях. В блоках, в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся второй матч 1/2 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Англии и Аргентины. Команды играли на стадионе Mercedes-Benz Stadium в американском городе Атланта. Волевую победу со счетом 2-1 одержали футболисты сборной Аргентины. Первый гол забил нападающий Англии Энтони Гордон на 55-й минуте. Полузащитник Аргентины Энсо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте. А форвард Лаутаро Мартинес забил второй гол своей команды на 92-й. Напомним, ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале со счетом 2-0. Финал Мундиаля состоится 19 числа. Клуб «Бордо» исключили из профессиональных чемпионатов Франции. Такое решение подтвердила Национальная дирекция по контролю и управлению, сообщило издание «Экип». Причина в деньгах. Инвестиционный фонд «Спарта Кэпитал» не смог собрать 10 миллионов евро, которые нужны клубу для участия в следующем сезоне. Найти другого инвестора тоже не получилось. Из-за этого «Бордо» опустится в 6-й по силе и значимости дивизион французского футбола. Кроме того, клуб может обанкротиться. Скоро пройдет заседание коммерческого суда. Там могут решить закрыть клуб до конца месяца. Бордо, который 6 раз становился чемпионом Франции, потерял профессиональный статус еще в 2024 году из-за финансовых проблем. Последние 2 сезона команда играла в 4-м дивизионе, а теперь окажется еще ниже. Нападающий сборной Франции Мюнхенской Баварии Майкл Алиса выразил желание перейти в мадридский Реал. Летнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в Твиттере. Французский игрок считает, что Реал является идеальным клубом для развития карьеры. Сливочные же надеются совершить рекордный трансфер. При этом позиция Баварии остается неизменной. Немецкий клуб не хочет продавать игрока. Немецкий клуб хотел бы продлить с ним контракт, но также связался с игроками, которые потенциально могли бы его заменить. Сам футболист планирует обсудить этот вопрос с руководством после чемпионата мира. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующий контракт Алисы рассчитан до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Конференции. В 20:00 Батэ на своем поле принимает албанский Эльбасани, и чуть позже минская «Динамо» на выезде сыграет с македонским «Силиксом». Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 21:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
2: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63-89-36.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: «Неформат».
1: В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера популярной R&B-группы Flow, как продюсерский проект лейбла Island Records, от которого не ждали ничего особенного, но группа буквально дебютным синглом покорила мировые чарты и не останавливается с тех самых пор. Второй студийный альбом коллектива получил название «Therapy at the Club» и поступит в продажу 7 августа. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Flow, новая песня «Don't Break Your Heart». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Фундамент стабильности в обществе и стране. Единый день информирования сегодня в Беларуси. На этот раз в центре внимания безопасность жизнедеятельности. От кибератак до правил на дорогах. В Барановичском регионе прошли встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, где компетентные службы, представители власти, руководители общественных объединений рассказали о профилактике опасных ситуаций. Широкомасштабная кампания развернулась в Барановичском районе. Председатель райисполкома Роман Жук и начальник Барановичского РОВД Павел Близнюк пообщались с работниками дорожного ремонтно-строительного управления номер 136. Идеологический актив главы депутатского корпуса Алексея Яременко посетил открытое акционерное общество «Крошин». Информационная группа во главе с первым заместителем председателя Барановичского горосполкома Эллой Сташенко пообщалась с работниками хлебозавода. Говорили о бдительности при покупке. Покупках в интернете, осторожности в быту, отдыхе на водоемах и предельной внимательности на дорогах. Каждая тема – путеводитель в мире безопасности. Как отметила Элла Сташенко, настораживает тот факт, что доля киберпреступлений каждый год увеличивается. Представители МВД и МЧС рассказали присутствующим реальные ситуации, в которые попались белорусы, в частности, наши земляки. Начальник отделения по противодействию киберпреступности Барановичского ГУВД Дмитрий Кривеня подчеркнул, схемы преступники не меняют, а модифицируют. Например, сегодня представляют сотрудниками водоканала, завтра почты. По-прежнему актуальны рассылки, фейк-босс и блокировка айфонов. Лучшая профилактика – бдительность и внимание к деталям. Заместитель начальника горотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Ковальчук назвал главные причины пожаров в регионе. Это неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электроприборов. С начала года спасатели Барановичского горотдела 5 раз выезжали на помощь заблудившимся. Компетентные представители ответили на вопросы сотрудников хлебозавода. Не упустили возможность горожане обратиться к первому замглавы города Элле Сташенко с актуальными темами. Жатва по всей Беларуси. С каждым днем к ней присоединяется все больше хозяйств. На хлебной ниве трудятся и аграрии Барановичского района. По причине погодных условий к уборочной они приступили последними на брищине. Главный герой – пока озимый ячмень. Как отметила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось, до конца текущей недели труженики завершат работы по сбору одной из первых зерновых культур сезона. Лидеры по урожайности уже известны. В тройке лучших – ОАО «Крошин» 81 центнер с гектара, столовище «Агро» 75 центнеров с круга и птицефабрика «Дружба» 61 центнер. Далее на очереди рапс. Продолжаем выпуск. Официальное открытие 35-го международного фестиваля «Славянский базар» состоится вечером, но в Витебске уже трудно провести границу между ожиданием и самим праздником. В город продолжают прибывать делегации из разных стран и участники концертных мероприятий. На главную творческую сцену «Славян» из Барановичей отправился заслуженный любительский коллектив Беларуси, ансамбль эстрадного танца и мажореточного искусства «Холидей». Это около 40 артистов от 10 до 18 лет во главе с руководителем Тамарой Колтун. Сегодня они презентуют свое творчество многочисленным гостям форума. В Беларуси активно развивается гастрономический туризм – одно из самых быстрорастущих направлений отрасли. Сегодня в стране работают 243 объекта общепита, которые специализируются на национальной кухне. В меню – аутентичные блюда регионов – бабка, мочанка, верещака, домашние колбаски, холодник, грибной суп и традиционные блинчики. Эксперты отмечают, популярность растет не только у известных заведений, но и у небольших локальных точек. Найти их можно на карте «Кулинарное наследие Беларуси». Гастрофестивали – еще один драйвер интереса. В 2025-м их прошло более 300. В списке «Батькова булка» в Свислочском районе, сырный фестиваль в Гродно, клубничные праздники в Лунинце, томатный в Ивье, вишневый в Глубоком. новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

Давайте на этом прощаться. Тем более мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли вкусный подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям и плюс послушали новый сингл популярной английской R&B группы Flow. Мне осталось напомнить о том, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждаюсь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и предварительно познакомимся с одним из треков субботней подборки нашей песни. Так что присоединяйтесь, вечер будет насыщенным, интересным. Ну а в студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не

Жила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симптом.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как Анжи.
1: Баранович FM.

0: selfish.
1: Баранович FM.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

Узлы запутаны дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все ясно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Шоу.
1: 23 часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 16-21 градус. В течение дня 25-27 со знаком плюс.